Ай, гемаец, гема, гема, гема, гема, и ти штат, шама вас вью. Ай, гемаец, гема, гема, гема, гема, и ти штат, шама вас вью. Бомба, си гипния.